0: Праздник российских традиций.
1: Слушали сте Роковник. Догодило се на današнji dan u muzici.